Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на радио «Прибой». Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

0: Осень в городе, осень в сердце. Время для кофе и любимых песен. Радио «Прибой».
1: Hi, we're Boney M, and you're listening to Radio «Прибой».

Цветок худой рехигун, жидрай речина, мужу дали хадалиш, тухту ставил на руку, балагула саламин, мужрачу не вмехала да. Балагула косикин, хватирин уж унесу, балагула хигула, балагула одула, дикала ханна тоду, хаслик и речи.

Ухуста бирарубу Балагула волнужек Кинида синахадин Балагула волнужек Хасрата мен савадин Балагула волнужек Хасрата

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Реклама на радио.
1: Найди Прибой ТВ в своем телевизоре.
2: Кино. Старое доброе и самое новое. Романтические сериалы, познавательные передачи и музыкальные клипы. Оживи свой телевизор. Смотри Прибой ТВ.
3: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
4: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

выходный тет, а ты, если без шуток, мне украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Осень. Новый сезон. Новые эмоции. Новая музыка на твоей волне.
1: Радио «Прибой».

0: Реклама на радио. Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
1: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Бой. Весь Дагестан на одной волне. Реклама.
1: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66 66 63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

не звонил, ты бы не взяла. Извини, ты же не одна. У тебя вроде дом, семья.

в окно луну и все знаю неизбежно одно. Тебя потеряю, все было не так. Не отрицаю, как правильно жить, никто не знает. С тобой я падаю и слетаю. Последний свой пост пишу, стираю последнее слово. Места выбираешь до Питера скорой. Тебе надо домой, не спорю.

0: Реклама.
1: Хирургия по праву считается вершиной медицины. Центр «Лекарь» имеет свое хирургическое отделение полного цикла, в котором собраны лучшие творения инженерной мысли в помощь квалифицированным врачам. Ежегодно в нашем отделении проводится более 1500 операций различной направленности и сложностей.
2: Медицинский центр «Лекарь». Мы врачи, и мы лечим. Адрес Гайдара Гаджиева, 24Е.
1: Мегафон 550-88-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
8: Даргинская поговорка.
9: Олобот ищин.
10: Быстрая река до моря не доходит.
8: Народная мудрость. Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
6: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-982-47-47.
8: Осень. Просто быть собой. Ты на правильной волне.
9: Настоящая музыка для настоящих людей.

0: Реклама на радио. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой на аппаратах МРТ 1 и 5 и 3 Тесла мы видим больше, сканируем точнее, выявляем проблему до появления серьезных последствий. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальные Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети! Вы найдете свою идеальную коляску.
6: Центр Ability. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Лепесток любит, лепесток не любит. Лепесток подарит счастье, лепесток погубит. Вот тебе букет ромашек, нас с тобой рассудит. Но я заранее знаю, все лепестки нас любят.

0: «Золотое время осени».
1: Радио «Прибой». Реклама.
2: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
3: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
4: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
5: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. «Нузру». Двери по оптовым ценам.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Согретые летом. Здесь с тобой. Музыка и осень. На радио Прибой.
1: Ближе, ближе, так близко вдоль.

0: ближе, ближе, так близко.
1: Реклама.
2: 17 сентября, 20:45, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, ЦСКА, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
3: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
2: Вместе побеждать!
4: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: С заботой о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Амедхана Султана, 8G. Звони 8-928-555-2000. «Вершина». Подготовь машину к зиме уже сегодня.
7: Нужна надежная техника для офиса и дома? Компания ИВТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров, оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: осень
1: с любимым радио.
0: Ярко, тепло и по-настоящему.

0: dream last night.
1: По горным высотам.
2: С приветом осенним.
1: Настройся и слушай.
2: Любимый
1: прибой.

0: Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» приглашает пройти обследование у специалистов урологического отделения. Врачи-профессионалы имеют большой опыт выявления и лечения сложных заболеваний мочеполовой системы. Доктора и кандидаты наук к вашим услугам. Технологическое оборудование и комплексы анализов, собственные лаборатории в помощь пациентам. Исследуем, обследуем, проводим операции, улучшаем качество жизни. Урологическое отделение медицинского центра «Лекарь». Запись на прием, Мегафон, 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91-71-11.
4: В Киргу двойная выгода. 6 месяцев рассрочки без переплат на товары из выделенного ассортимента. Покупайте сейчас, оплачивайте частями в течение 6 месяцев. Или платите сразу и получайте скидку 5%. Рассрочка предоставляется банками-партнерами «Ля Риба» и «Киф». Киргу. 6 месяцев без переплат или скидка 5%. Выбирайте свою выгоду.
5: Медиахолдинг «Прибой» и компания «Радиосеть Дагестан» приглашает к сотрудничеству предвыборные штабы кандидатов в депутаты Государственной Думы Российской Федерации и Народного Собрания Республики Дагестан. Мы готовы разместить на платной основе предвыборные ролики на радиостанциях «Прибой», «Европа Плюс», «Русское радио», а также на телеканале «Прибой ТВ». Телефон 8-988-292-47-47.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
7: Лезгинская поговорка.
8: Велери стакурди, реки снякодач.
9: Того, что не видят глаза, сердце не увидит.
7: Радио «Прибой».

В Дагестане 9 часов утра. Нас много. Родина одна. Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
5: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8-988-005-06-06 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Реклама.
1: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и баллонирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66 66 63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
5: Северо-Кавказский университет дружбы народов объявляет набор на 2026-2027 учебный год. У нас вы освоите самые востребованные специальности: стоматология, лечебное дело, педиатрия, фармация, психология, клиническая психология. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу город Махачкала, проспект Насруддинова, 52А, и получите подробную консультацию по всем интересующим вопросам. skudn.ru.
6: Не каждая травма заметна сразу, не каждую проблему можно почувствовать. Цифровой рентген в клинике ЦЛД доктора Караевой помогает увидеть то, что скрыто, и вовремя позаботиться о здоровье. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк Кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк Кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк Кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк Кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Центр Ability. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио. 8-988-292-47-47.

колоссальных результатов. Ну и самое главное, неиссякаемый источник энергии, вдохновения, пусть сегодня вас не оставит без внимания. Поэтому желаю вам шикарного настроения вместе с вашим любимым радио.

0: Мисс Мой, исполнитель Hello, так и называется композиция. Друзья, 10 часов и 8 минут показывать наши студины. А это самое время рассказать о том, какая у нас сегодня дата. У нас сегодня 13, да, сентября. Но не пятница, а воскресенье, значит, мы сегодня что-то отмечаем. Сегодня отмечается День танкиста в России, Всемирный день борьбы с сепсисом, День йоги, а также День парикмахера. И об этом наша рубрика.
1: Обо всем понемногу.
0: Парикмахерское искусство насчитывает много тысячелетий. Еще древние египтяне окрашивали, завивали и стригли волосы, виртуозно изготавливали и декорировали парики. Оно знало периоды упадка и расцвета. Например, в 18 веке на головах сооружали целые сложные конструкции и даже так называемые башни. Прически в значительной степени зависели от социального статуса и богатства женщин, мужчин, а цвет волос мог свидетельствовать о роде занятий. Личные брадобреи и цирюльники входили в касту приближенных правителей, владык, царей, государств, империй, обладая определенным влиянием и положением. 13 сентября – день парикмахера, отмечаемый в России всеми теми, кто посвятил свою трудовую деятельность украшению, приведению в порядок, оформлению наших волос. Вот некоторые мастера празднуют его 14 сентября, да-да-да, и день красоты. А также можно назвать их профессиональным праздником. Хороший специалист по прическам и стрижкам ценится на вес золота, а клиенты записываются к нему на неделю вперед. Всем прекрасно известно, какое впечатление производит хорошо выполненная стрижка, красивая укладка и окраска. Прическа и нужный цвет помогут нам скинуть десяток лет или наоборот прибавить возраст при неправильном подборе. Есть парикмахеры, стилисты, модельеры, универсалы, причем труд каждого из них ценен и важен. Поэтому свой профессиональный праздник специалисты с удовольствием демонстрируют свои таланты на тематических конкурсах, проводят мастер-классы, делятся опытом и просто отмечают этот день. Кстати, мы можем этому поспособствовать.
1: Обо всем понемногу.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.
2: Реклама на радио.
3: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
4: 8-928-501-06-06.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
7: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
8: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
9: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
10: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

Пожалей, не учи меня заново верить. Я и сам по чуть-чуть поднимусь.

Недоверие, друзья, погружает нас в то самое состояние, в котором мы сомневаемся в своей ценности. А это, согласитесь, состояние весьма некомфортное. Ну и как в любом некомфортном состоянии, человек начинает погоню за противовесом, а это удовольствие. И чем сильнее дискомфорт, тем активнее и чаще человек будет прибегать к компенсациям. Хасбулат Рахманов, «Пожалей», вот с такой композицией, рубрика «Премьера» в продолжение нашей музыкальной подборки. Но, знаете, друзья, недоверие рождается не на пустом месте. Конечно, есть что-то, какая-то недоговоренность или, скажем, расхождение слов и дела, и мы за этим наблюдаем, анализируем и, конечно, строим свои отношения с тем, кому мы такие отрицательные или негативные чувства не испытываем. Ну, а если есть таковые, то можно их вспомнить, передать привет и кого-то поздравить с профессиональным праздником. Сегодня у нас есть много дат. Вот. Сегодня еще у нас отмечается День шоколада, так что будем всех поздравлять. Ну, а чтобы это сделать, напомню о том, что у нас в активном режиме номер для сообщений в приложении Макс, WhatsApp и просто смс-очек 8-988-МТС-2-91-10-07.

Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: 17 сентября, 20:45, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, ЦСКА, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
5: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
4: Вместе побеждать!
6: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Амедхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. Вершина. Подготовь машину к зиме уже сегодня.
10: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Зубаржат Махачева, песня называется «Ночью», друзья. Ну, конечно, да, вечера еще далеко. У нас сейчас день набирает свои обороты. А это значит, все то, что мы сегодня планируем, обязательно воплотится в жизнь. Но что касается ближайшего перспективного, так скажем, нашего вещания, напомню о том, что с 11 до 12 ретро-час лучшие хиты 20-го столетия. С 12 до 13 будем исполнять ваши желания, музыкальные пристрастия. Кого-то будем поздравлять, отмечать сегодняшние дни и праздники. 8-9-8-8-2-91-10-07. Но самое время рассказать о том, что творится на автодорогах Махачкалы.
1: Пробки на дорогах.
0: Ну, а сегодня у нас воскресенье, 13 сентября, а значит, дороги свободны. Это так и есть, потому как Яндекс.Карты это демонстрируют. Небольшие заторы в районе селения Каркмаскала, но вот совсем чуть-чуть, в сторону выезда из Махачкалы, а также по улице Дахадаева от Кумыкского театра до проспекта Расула Гамзатова. Также есть небольшие, но совсем вот чуть-чуть на развилке в сторону Семендера, это проспект Казбекова. Ну и в районе Нового Хушета. Что касается новостей для автолюбителей, напомним о том, что более 800 водителей привлекли к ответственности в Дагестане за использование телефонов за рулем. 9 числа сентября был проведен как раз таки рейд «Мобильник», и выявив нарушителей, друзья, они получат бумагу со штрафом. Штраф составляет 1500 рублей, и в ведомстве заявляют ГИБДД, что гаджет в руках автовладельца – это не просто нарушение правил дорожного движения, это потерянные секунды внимания, за которые на дороге может произойти все что угодно, а сводки этими пестрят с утра уже пораньше. И вот если вам необходимо ответить на звонок, примените беспроводную гарнитуру или систему hands-free, позволяющую разговаривать, не удерживая телефон в руках. Так рекомендовали в ГАИ. За использование гаджета за рулем без устройств предусмотрена административная ответственность. А еще в Дагестане официально стартовало строительство северного обхода Махачкалы. На нулевом пикете заложили памятный камень с капсулой времени, символизирующий начало реализации одного из крупных инфраструктурных проектов региона. Начинается он севернее Махачкалы на 454-м километре автодороги Р-215 Астрахань-Кочубей-Кизляр-Махачкала и обойдет город, соединится с федеральной трассой Р-217 Кавказ. 31 километр. Вот. Ну и ожидается, что новый маршрут позволит перенаправить транзитный транспорт за пределы городской застройки, снизить нагрузку на уличную дорожную сеть и положительно повлиять на экологическую обстановку столицы Дагестана.
1: Пробки на дорогу.

0: Реклама.
1: Медицинский центр «Лекарь» предлагает уникальную в своем роде услугу – челюстно-лицевая хирургия. Работаем по трем ключевым направлениям – реконструкция лица после онкологических заболеваний, травм, ДТП и врожденных аномалий, операции на щитовидной железе любой сложности с сохранением голоса, хирургия околоушных слюнных желез с бережным отношением к лицевому нерву. «Лекарь» – мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
5: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8-988-005-06-06 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
6: Медиахолдинг «Прибой» и компания «Радиосеть Дагестан» приглашает к сотрудничеству предвыборные штабы кандидатов в депутаты Государственной Думы Российской Федерации и Народного Собрания Республики Дагестан. Мы готовы разместить на платной основе предвыборные ролики на радиостанциях «Прибой», «Европа плюс», «Русское радио», а также на телеканале «Прибой ТВ». Телефон 8-988-292-47-47.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

вам вечер спокойным, и даже если нет у вас сегодня настроения, то пусть успех на работе или в каких делах подарит вам радость. А вместе с музыкой от радиостанции «Прибой» эта радость умножится. В студии Зухра Камалова, и я вам предлагаю, друзья, в ближайшее время Султанат Курбанову «На волнах морских», так называется песня на даргинском языке, в рубрике «Золотой хит Дагестана», а также группа «Мираж», «Саваш» и не только.

0: слушая лучшие песни 20 века.
1: Ежедневно. Ретро-час. На радио Прибой.
2: Реклама.
3: Хронические вирусные гепатиты В, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
6: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
7: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

Саваш, настоящее имя которого Роберто Дзанетти, и песня Only You — это яркий пример итало-диско начала 80-х. Конечно, композиция она не на, а навязчивой, почти подростковой любви, которую не могут вытеснить из сознания ни время, ни попытки увлечься еще кем-то. Кстати, о подростковой любви. В продолжении нашей музыкальной подборки тот, кому исполнилось 14 лет, и он мечтал о любви, но его одноклассницы не воспринимали всерьез, и он решил действовать. Он сочиняет свою первую песню. Юный музыкант уверен, что когда-нибудь композиция станет хитом, и тогда все девушки будут его. Но так он думал после окончания школы. А зовут его Андрей Губин. Выпустил 2 любительских диска, снял клип и начал участвовать в музыкальных передачах. Конечно, парень мелькал по телевизору, но добиться желаемой популярности у него не получилось. Его никто не узнавал, он продолжал, как миллионы москвичей, ездить в метро. Там он повстречал свою первую любовь, и звали ее Лиза. С Лизой в жизни певца началась белая полоса, а еще бизнес отчима Андрея пошел в гору, и у него появилась возможность помочь пасынку пробиться в музыкальный олимп. И тогда ему устроили знакомство с композитором Игорем Крутым и дали денег на первый клип, и вот после одной из композиций он стал, конечно, популярным. Ну а с Лизой сложилось сначала все хорошо, но переезды, перелеты, нервотрепка. На сцене он улыбчивый, нежный, дома бессильный, сильный, нервный, и Лиза ушла от него, от вечных ссор, устала, забрала вещи, но все-таки песня напоминает о той самой прекрасной любви.

Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.

0: Игорь Николаев и день рождения напоминает о том, что сегодня у нас, конечно, кто-то празднует. Совсем скоро будем поздравлять в программе «Час желаний» 8-9-8-8-2-91-10-07. Жду ваших сообщений в приложении «Макс», «Ватсап» и просто смс-очки. Ну и день рождения сегодня пенициллин отмечается 13 сентября.
1: Сколько полезного и необходимого придумали наши предки? Поговорим о вещах, которые нас окружают. Рубрика «История вещей» на радио «Прибой».
0: Сегодняшняя дата связана с публикацией Александром Флемингом в 1929 году статьи, в которой он написал свое открытие. Вещество, выделяемое плесневым грибом пенициллиум нотатум и подавляющий рост бактерий. Открытие пенициллина произошло совершенно случайно. Вернувшись из отпуска, Александр Флеминг заметил, что на одной из чашек Петри именно там выращиваются культуры бактерий. Культура стафилококка выросла, там рядом была плесень, а вокруг нее колонии бактерий отсутствовали. Ученый установил, что плесень выделяет активное вещество, которое разрушает бактериальные клетки. Хотя Флеминг продолжал исследование, ему не удалось получить препарат, пригодный для использования в форме из-за нестабильности вещества и сложности с его очисткой. А вот превратить пенициллин в устойчивый лекарственный препарат удалось позже, благодаря работе группы ученых с Оксфордского университета под руководством Говари Флори и Эрнста Бориса Чейна. В 1945 году Флеминг, Флори и Чейн получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине за открытие пенициллина и его целебном воздействии при различных инфекционных заболеваний. Это великое открытие в пользу человечества. Именно с того момента медики вселили надежду на излечение тяжелых недугов. Ну и, конечно, чистый пенициллин спас тысячи жизней солдат в период Второй мировой войны. И вот за заслуги в области медицины была вручена Нобелевская премия. А это рубрика...
1: Рубрика «История вещей» на радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
4: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
5: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику и многое другое. Не тратьте время на дорогу. Заказывайте на сайте, и мы доставим ваш товар прямо домой или в офис в кратчайшие сроки. Интернет-магазин цифровой техники ivt.ru.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
8: Золотой хит Дагестана.

0: Манарша Махмудовна Дибирова с большой любовью исполняла всегда аварские народные песни, в которых находили отражение жизнь, природа, быт, традиции аварского народа. Выдающаяся аварская певица, народная артистка Дагестанской ССР, заслуженная артистка. Кстати, в декабре 2013-го в Гиргейбельском районе был открыт районный дворец культуры, который назвали в честь Манарши Дибировой. Это золотой хит Дагестана. Совсем скоро услышим группу «Земляне». Ну, а прямо сейчас расскажем о том, что нам приготовила природа.
1: Радио «Прибой» о погоде.
0: В Махачкале уже 25 градусов. Сегодня у нас геомагнитное поле неустойчивое. Небольшая облачность наблюдается в столице Дагестана, Махачкале. Температура 25, такая же комфортная, в течение суток сохранится. Ветер умеренный, юго-восточный, со скоростью 4,7, с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление чуть выше нормы. Волнение моря легкое, но температура морской воды 23 градуса. В Кизляре 28, небольшая облачность, сменится переменной. В Кизил-Юрте, в Хасавюрте также 28 градусов, небольшая облачность. В Буйнакске 24, днем 25, облачная погода. В Избербаше 24, также облачная погода. Ну, а в Дербенте 25, температура морской воды 24. Ясная погода с утра, после обеда небольшая облачность. Но осадков нам не прогнозируют.
1: Новое – это хорошо. Забытое. Старое.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: «Омниум Артиум Медицина Нобилиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, 2-й этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
5: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
7: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Амедхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. «Вершина». Подготовь машину к зиме уже сегодня.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-222-47-47.

0: Вспомни, что было.
1: Море вернулось говором чаек, песней прибоя рассвет пробуди. Сердце как друга море встречает, сердце как песня летит из груди.

звездные звезды в поисках ласки сквозь синюю вечность летят до земли.

0: В Дагестане полдень.
1: Час желаний на радио «Прибой». Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
2: Студия Зухра Камалова. Будем с вами ваши мечтания исполнять вместе. Я думаю, что вы успеете отправить нам сообщение в приложении Макс или WhatsApp, или просто смс-очкой на номер, который вы услышали. 291-1007, оператор МТС. Напомню о том, что спонсором программы «Час желаний» является ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов. Гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир». Вы достойны лучшего.
0: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компаний «Перс», «Семпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазин.

лучшего Джамилю от всей души мы хотим поздравить с днем парикмахера. И, конечно, желаем не стричь, а творить, желаем не работать, а создавать, как она это делает, чудесно. Настоящий шедевр парикмахерского искусства. Не просто жить, а наслаждаться каждым прекрасным мгновением чудесной жизни, в котором есть любимая работа, дело, любимые люди и большие путешествия. Подарите для нее, пожалуйста, песню в исполнении Ани Лорак.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдержать.

Это музыкальный подарочек для Джамили, для мастера-парикмахера из салона красоты Престиж, рядом с центральным рынком в городе Кизилюрта. Вас поздравляет сегодня с профессиональным так называемым праздником, с Днем парикмахера, и желает вам творчества и успеха во всем. Ну а мы, друзья, продолжаем цитировать ваше сообщение. Добрый день, так начинается следующее послание. Поздравляем нашу бабушку Патимат с днем рождения. Желаем ей крепкого здоровья и долгих лет жизни. Опишу я вам из села Шамхаленгиюрт. Присоединяется ко всем пожеланиям дочки, внучки. Поздравляет свою мамочку, бабулю. И хотят услышать композицию «С днем рождения» в исполнении Заиды Джамбиевой.

0: День рождения Зайда Джамбиева. Это был музыкальный подарок для бабушки, для любимой бабули Патимат. С днем рождения, с пожеланием вам крепкого здоровья, долгих лет жизни. Поздравляют вас дочки, внуки из селения Шамхал Янгиюрт. Маму, бабушку сегодня от всей души не только поздравляют, но и говорят о том, что любят безмерно. Ну что, движемся дальше.
1: Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.

0: час желаний.
1: Итак, продолжаем, друзья, зачитывать ваши смс-ки, по крайней мере, и Макс. Приложение WhatsApp и просто смс-сообщение не возбраняется. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Я ваш постоянный слушатель, зовут меня Руслан. Пишу я вам из самого замечательного города Дербент. Хорошего, приятного времяпрепровождения всем слушателям хочется пожелать сегодня. Каждый день я на работе, у нас играет в колонке только ваша радиостанция «Прибой», мне очень нравится. И хотелось бы услышать песню «Мечта бедняка» в исполнении Руслана Тупиева. Заранее благодарю.
2: Реклама.
3: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшение компании «Перс», «Семпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
7: Самые важные слова не должны оставаться неуслышанными. Смех внуков, голос любимого человека, разговоры с близкими. В клинике ЦЛД мы помогаем вернуть радость полноценного общения благодаря персональному подбору современных слуховых аппаратов. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Центр Ability. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
11: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
12: Выбирай! Выбирай то, что нравится!

0: Мечта бедняка Руслан Тупиев. Это музыкальный подарочек, ну, для Руслана и от него, из замечательного города Дербента. Нравится, слушает, работает вместе с нами. И наши слушатели продолжили такое же общение. Добрый день, любимая Радио Прибой. Пишет вам ваша радиослушательница Екатерина из Сулейманстальского района, селения Ашагастал. Сейчас мы работаем в саду с мужем и сыновьями и слушаем вашу волну. Хотим порадовать себя песней Димы Билана «Полуночное такси». Ну что, с удовольствием.
1: Час желаний.

0: Для своих любимых мужа и сыновья посвящается эта композиция Димы Билана «Полуночное такси» от Екатерины из селения Ашагастал Сулейманстальского района. Они сейчас трудятся в саду всей семьей и слушают радиостанцию «Прибой». Ну что, хорошего вам настроения, Бог в помощь и погода пусть не подведет, но что касается нашего эфира, движемся дальше. Здравствуйте, радиостанция «Прибой», вновь Дербент у нас на проводе, зовут меня Рафига. Очень любим слушать радиостанцию «Прибой», особенно мой внук Радик. Ему 5 лет, он так любит танцевать под зажигательную композицию, когда звучит тамбур. И старшие внуки тоже очень любят зажигать под эту композицию. Поставьте для нас, пожалуйста.
1: Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.

0: Когда звучит тамбур, именно так называется композиция. Сегодня она прозвучала для всех слушателей и для внуков из города Дербента, для старших и для младшего Радика, которому исполнилось 5 лет. Ну что, надеюсь, вы потанцевали. Напомню о том, что спонсором программы «Час желаний» является ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам. Ну а что касается нашей музыкальной подборки, совсем скоро новинка. Гасан Макашарипов, «Ах, Сиван», так называется песня на даргинском языке, но прежде...
1: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
2: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту. Реклама.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Медицинский центр «ГИПАР». Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
5: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
6: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8-988-005-06-06 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-982-47-47.
7: Ну, как вы уже догадались, в нашем эфире поздравления. И сегодня нам прислала сообщение мамочка Забия и Селения Байрамаул. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». У меня 4 дочки и родился сыночек долгожданный. И он сегодня отмечает свой день рождения. Зовут его Радик Ислам. Мы хотим от всей души всей семьей поздравить его с днем рождения. Прежде всего, мамочка Забия из Барамаула, а также сестра Джамиля из Хасавюрта, Зарима из Львовска, один Бабаюртовского района, сестра Рупия из Муцалаула, сестра Инга, жена Айка, сын Тимирлан. Хотим от всей души в этот день ему пожелать, конечно, счастья, самое главное, огромного счастья и здоровья, чтобы не только сегодня, но и каждый день был наполнен радостными и светлыми чувствами. Здоровье пусть будет крепким, все мечты превращаются в планы и обязательно сбываются. Благополучия тебе, счастья и достатка. И подарите для него песню в исполнении Джамили Татаковой «Желаю тебе».

0: Джамиля Татакова, желаю тебе, так называется композиция, сегодня для сына Радислама. С днем рождения вас поздравляют родные и близкие. Мама Забия из Байрамаула, сестра Джамиля из Хасавюрта, Зарима из Львовска-1, Рупия из Муцалаула, а также сестра Инга, жена Айка, сын Тимерлан. Ну и все-все, кто знает вас и кто живут с вами вместе. Здоровья, счастья и удачи.
1: Час желаний на радио Прибой. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.

0: Только лучшая музыка в нашем эфире, друзья, в программе «Час желаний в особенности». Это ваши любимые композиции, где мы продолжаем цитировать ваши сообщения и слушать то, что нравится вам. Салам алейкум, радиостанция «Прибой», зовут меня Муслим, пишу я вам из Каспийска. Хочу передать салам всем, кто меня узнал. И хотелось бы услышать песню Татьяны Куртуковой «Матушка-Земля».
1: «Час желаний».

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Медиахолдинг «Прибой» и компания «Радиосеть Дагестан» приглашает к сотрудничеству предвыборные штабы кандидатов в депутаты Государственной Думы Российской Федерации и Народного Собрания Республики Дагестан. Мы готовы разместить на платной основе предвыборные ролики на радиостанциях «Прибой», «Европа плюс», «Русское радио», а также на телеканале «Прибой ТВ». Телефон 8-988-292-47-47.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
9: Час желаний. Программа по заявкам для всех желающих. Час желаний. В разумных пределах.

0: Потерянный след, так называется композиция Зайна Махаева в эфире радиостанции «Прибой», где почти что завершается программа. Напомню о том, что спонсором является ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота, серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому. Но просто так я вас не отпущу. Есть еще одно поздравление.
1: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персэм» и Саргон. Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
0: Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Хотим сегодня от всей души поздравить Анвара Магаева. Мы его сослуживцы: Хабиб Алиханов, Курбан Гаджи Курбанов, Апти Межиев, Руслан Чабхан. Мы его сослуживцы и хотим его поздравить сегодня с днем танкиста, потому как он самый лучший танкист. И хотелось бы сегодня пожелать ему всегда четко видеть планы на будущее, без преград и трудностей двигаться по извилистому пути, сметая все плохое, приближаясь к светлой, яркой жизни. Хотим его и себя поздравить с этим праздником и подарить песню про танкистов.

0: В Дагестане 13 часов.
1: Вот так вот, друзья, мы переходим к границе нового музыкального. «Три танкиста», так называлась композиция исполнения Дюны. Сегодня она прозвучала в день танкистов для Анвара Магаева от друзей. Но тут не трое, тут вот их получается больше. Хабиб Алиханов, Курбан Гаджи Курбанов, Оптимижиев, Руслан Чапханов поздравляют сегодня Анвара Магаева. Ну что, мы присоединяемся, друзья, желаем вам счастья, здоровья, берегите себя и своих близких. Ну а мы движемся дальше.

0: Реклама. 17 сентября, 20:45, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, ЦСКА, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
1: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
0: Вместе побеждать!
2: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
3: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
4: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
5: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8 928 243 86 86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
7: Слушайте внимательно. Новинка на радиоприбой.

0: «Роза пустыня», так называется новая работа Замира Пашаева. Ну, конечно, это метафора. В любом случае, роза именно в нашем сознании и мыслях. Ну, а что касается пустыни, то это, может быть, не безбрежные края и жаркая погода. Это, напротив, свобода. Свобода жизни, свобода воли. Ну, а что касается нашего эфира, друзья, это только лучшее предлагается. И, конечно, новенькое. Ну, еще и рассказываем о том, что сегодня мы празднуем. Празднуем мы сегодня еще День программиста. Уже более 15 лет он входит в календарь российских профессиональных праздников, официально с 2009 года. И этим правительство страны подчеркнуло всю важность разработки программного обеспечения и ценность людей, посвятивших себе этому сложному и такому интересному занятию. Впрочем, программисты по всему миру начали отмечать свой день еще раньше. Откуда появился этот праздник? Ну, по крайней мере, многие не знают, с чем это связано. А вообще, все началось в 1996 году. Журналист, основатель издательского дома компьютера Дмитрий Медрилюк предложил учредить профессиональный праздник для IT-специалистов. Он выдвинул идею отмечать его в первую пятницу сентября и назвал это «Чистой пятницей». В этот день он призывал проверять и чистить носители информации. Однако тогда эта идея не получила широкого признания, но вот позже, в 2002-м, инициативу подхватили сотрудники веб-студии «Параллельные технологии». Они организовали сбор подписей под обращением правительству и... Да, чтобы закрепить в качестве праздника 256-й день года. За 5 дней им удалось собрать около 10 тысяч подписей. Выбор даты не случайен, потому что 256 – это 2 в 8 степени. Глубокий смысл в информатике – это количество различных значений, которые можно выразить с помощью 8-разрядного байта, 8 бит. Байт позволяет закодировать числа от 0 до 255, поэтому это максимально целая степень числа, и 256-й день – это сегодня, 13 сентября.
1: Всегда рядом, всегда с тобой. Радио «Прибой».

Найди Прибой ТВ в своем телевизоре. Кино. Старое доброе и самое новое. Романтические сериалы, познавательные передачи и музыкальные клипы. Оживи свой телевизор. Смотри Прибой ТВ.

0: Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
1: Айрылык зор айрылык. Чекилир дерттир севгилим. Gurbetin soğuk geceleri Alın yazım kaderim benim Arada aşkın hatırı ol.

0: çekilir dert değil sevgilim.
1: Реклама на радио.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Центр Ability. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики. Подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: фольклорные мелодии Дагестана, где переплелись обряды, культура, борьба за независимость и уникальное многообразие более чем 30 коренных народов нашей республики. Он, конечно, разнообразен по функции и содержанию, но, по крайней мере, были и трудовые песни, и обрядовые календарные, эпические сказания, лирические песни, частушечные традиции и танцевальные наигрыши. Ну вот я думаю, что вы узнали, к какому стилю относится именно эта мелодия, услышанная вами. 13:41, а это значит время.
1: Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
0: Во второй половине часа, друзья, у нас рубрика «Сюрприз». Это значит, кто-то ждет подарков. И особенно те, кто решил его преподнести. Добрый день, радиостанция «Прибой». Так начинается послание, пришедшее нам в приложении «Макс». Кстати, вы можете и также и в WhatsApp, и просто сообщение. Итак, добрый день, радиостанция «Прибой». Зовут меня Гусейн Курбанович. Пишу я вам из Махачкалы. Сегодня у моего брата Агая, живет он в Ленинкенте, день рождения. Хотел бы его поздравить с этим праздником, пожелать ему крепкого здоровья. Пусть все хорошее приходит легко, планы складываются удачно, мечты исполняются в самый подходящий момент. Много счастья, любви, удачи и настоящего внутреннего спокойствия. А также желаю не болеть, не грустить, чаще отдыхать душой, радоваться простым вещам и каждый день чувствовать, что жизнь становится лучше. Он очень любит песни в исполнении Зайнаб Махаевой. Подарите одну из них. «Ты в моем сердце» — так называется работа, специально для брата Ага из Ленинкента, от брата Гусейна Курбановича из Махачкалы.

0: Реклама.
1: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
6: Звонок для учителя, а суперцены на важные анализы в гемотест для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: В Киргу двойная выгода. 6 месяцев рассрочки без переплат на товары из выделенного ассортимента. Покупайте сейчас, оплачивайте частями в течение 6 месяцев. Или платите сразу и получайте скидку 5%. Рассрочка предоставляется банками-партнерами «Ля Риба» и «Киф». «Киргу» – 6 месяцев без переплат или скидка 5%. Выбирайте свою выгоду.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Дагестане 14 часов.
1: Ирина Алишихова с песней «Любимая» завершила очередной музыкальный час эфира радиостанции «Прибой». Да, друзья, любовь, которая выражается различными способами и методами, конечно, не может оставить равнодушным другого человека, потому как чувство радости, а также счастья, гармонии не оставляет людей просто быть равнодушными. Ну, если, конечно, другой человек к вам не испытывает те же чувства, то он воспринимает это как давление. Но вот что касается нашего эфира, то мы не давим. Мы предоставляем возможность выбрать ту композицию, которая вам нравится, и сопровождаем вас в течение суток. Ну, а сегодня у нас день воскресенья, поэтому мы с вами будем продолжать день вдохновения. Кто-то работает, не будем показывать. Ну, а пусть для всех остальных день будет наполнен солнечным светом, искренними улыбками, ощущением, что все идет так, как надо. В студии Зухра Камалова, сейчас мы с вами в одной компании. Что вам предложу в ближайшее время? Англо-грузинские мотивы Владимира Преснякова слушаю. И тишину, и, конечно, новая работа от Рустама Ахметханова «Любовь, которая не случится». Ну, почему-то с таким названием, но все же.

«Любовь, которая не случится», именно так называется новая работа Рустама Ахмедханова. Но почему она может и не быть, спросят многие из вас. Конечно, чувство может возникать, но по разным причинам может не реализоваться. Ну, например, безответная влюбленность, нерешительность, внешние обстоятельства или даже внутренние барьеры. Ну, скажем, уже существующие отношения и статус, а также расстояние, социальный, культурный барьер, все это создает как раз-таки преграду для развития чувств. Но не стоит грустить, потому что жизнь такова, какая она есть, и лучше ее прожить в активном режиме, чем просто потом пожалеть, а могло бы быть иначе. Но я думаю, что следующая композиция тоже навевает. Ну, может быть, нет, дождя нам, конечно, не обещают, хотя более подробно о погоде далее. Анна Асти, «Гроза» и прямо сейчас.

0: Реклама на радио. Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
1: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
2: Северокавказский университет дружбы народов объявляет набор на 2026-2027 учебный год. У нас вы освоите самые востребованные специальности: стоматология, лечебное дело, педиатрия, фармация, психология, клиническая психология. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52А, и получите подробную консультацию по всем интересующим вопросам. skudn.ru.
3: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: «Мое сердце ищет тебя», именно так называется композиция Вайса Шарипова на чеченском языке. Друзья, если сердце нашло того человека, и вы видели, что он именно ваш, не упускайте его из виду. Ну, по крайней мере, знайте, что рядом с ним вам хорошо, а это значит, радость и счастье вы будете демонстрировать или даже так транслировать вокруг себя. Ну, что касается, друзья, энергии, то солнце еще ярко светит, потому как, ну, не знаю, у кого-то бабье лето, а у нас все-таки осень, она, особенно сентябрь, это, так скажем, промежуточные между летом и осенью, ну и будем наслаждаться, пока есть время, отдыхом.
1: Радио Прибой. О погоде.
0: Но если вы решили отдохнуть сегодня и, может быть, в ближайшие дни, то у нас осадков не прогнозируется. Сегодня, вот прямо сейчас уже в Махачкале 25, сегодня небольшая облачность. Кстати, геомагнитное поле пока неустойчивое, геометеозависимым будет не очень-то хорошо. Понимаете, что это просто капризы природы и фона Земли. Температура морской воды еще 23, ультрафиолетовый индекс 6, это средний. Ветер умеренный, юго-восточный, со скоростью 6-7, с порывами до 11 метров в секунду. Относительно влажность воздуха 77%, атмосферное давление чуть выше нормы, в море легкое волнение, высота волн до 1 метра, ну а что касается такого волнения, оно сохранится и в вечернее время сегодняшнего дня. А в Кизляре 28, небольшая облачность, вечером 19, ночью до плюс 18. В Кизил-Юрте, в Хасавюрте 27 градусов, ночью ожидается до плюс 18, небольшая облачность. В Буйнакске 25 градусов, вечером ожидается до плюс 17, погода ясная. А в Избербаше 25, в Дербенте такая же температура, небольшая облачность, вечером температура у нас всего 21 градус, чем южнее, тем теплее, такая температура, ясная погода, в Дербенте сохранится до дня завтрашнего. Температура морской воды в акватории Дербента 24 градуса.
1: Букет осенний, музыкальный,
2: вам дарит радио Прибой.

0: Реклама.
1: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Большой выбор колясок в Киргут-Дети. Премиальный Cybox, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут-Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
5: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой ультразвуковое исследование на современном оборудовании помогает увидеть больше, выявить изменения вовремя и принять правильное решение для сохранения здоровья. ЦЛД. Медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Нужна надежная техника для офиса и дома? Компания ИВТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров, оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Не знаю, были вы или нет на Хунцовском плато. Я думаю, что многие из вас увидели там еще и внизу водопад Тобот и насладились этим. А вот у Мукусу Магомедова с этой композицией в нашем эфире. Кстати, ну а сегодня, друзья, продолжается день 13 сентября, Международный день шоколада. Отмечается во всем мире самый сладкий и желанный для детей и взрослых праздник. Он приходится именно на день сегодняшний, традиционно сопровождается ярким весельем. Вот, потому как этот не единственный, кстати, шоколадный праздник, еще 11 июля на всех континентах отмечали этот день, поэтому хотелось бы немного вам рассказать о том, что из себя представляет шоколад. Его изготавливают из бобов какао, но впервые их использовали цивилизации ацтеков и майя. Майя готовили из них священный напиток для ритуальной службы, а ацтеки применяли в качестве валюты. Своим появлением в Европе шоколад обязан испанским конкистадорам, которые завезли его в Старый Свет еще в 16 веке. Молочный шоколад впервые изготовили в Швейцарии кондитер Даниэль Петер. Стал известным только благодаря тому, что добавил молоко в готовящийся горячий шоколад. Это сладкий. Власть, конечно, вызывает восторг, поднимает настроение, но в этом нет никакой магии. Все дело в высоком содержании компонентов, усиливающих выработку эндорфинов, гормонов счастья. А из-за содержания теобрамина, ну, в зависимости от сорта шоколада, кошкам и собакам такое угощение не рекомендуется за риска интоксикации. Вот. А что касается хорошего настроения, то будем поднимать его вместе. Есть еще немного времени, пока будет звучать композиция Татьяны Куртуковой. Вы можете поучаствовать и отправить нам сообщение на номер.
1: Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.

«Не спеши», так называется композиция Татьяны Куртуковой. Друзья, ну, конечно, спешить не нужно, но самое главное, нужно спешить избавиться от мыслей, которые не поддерживают наше позитивное мышление, потому как именно позитив поддерживает нас в самые тяжелые минуты и позволяет с надеждой смотреть на будущее. Поэтому хочется пожелать вам найти положительные моменты в сложных жизненных ситуациях. Во всем это можно сделать. И есть люди, которые смотрят на мир без напряжения. Можно только им, конечно, позавидовать. И самое главное, научиться у них этому. Улыбаемся каждый день себе и окружающим. Оставляем все негативное позади. И составляем список своих сильных сторон и хороших качеств. И транслируем это на весь мир. В студии была Зухра Камалова. Услышимся с вами в эфире радиостанции «Прибой». Всем доброго. Пока.

0: Реклама на радио.
1: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
2: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
4: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Аметхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. Вершина. Подготовь машину к зиме уже сегодня.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-222-47-47.

0: Птицы улетают, листья опадают,
1: а радио «Прибой» всегда с тобой.
2: «Прибой».

0: Салам алейкум.
1: Гагель Варджос.
2: Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Осень – не время для хандры.
1: Включай радио
0: и улыбайся.
2: Добрый день, дорогие друзья! На волнах радиостанции «Прибой» с вами по-прежнему в это время Иза Ахметханова. Воскресенье, 13 сентября. И я предлагаю нам не тратить этот день на пустяки, друзья, а выжать из него все до последней капли. Воскресенье – это все-таки не про отдых на диване, это про то, чтобы танцевать на кухне, пока варится кофе. Про то, чтобы обнять близких так крепко, будто не виделись год. Ну, про то, чтобы включить музыку на полную и почувствовать, как внутри загорается что-то живое. Это день, когда можно все и даже чуть больше. Ну, у нас сегодня 4 часа чистого удовольствия, новинки, которые пробьют любой плейлист, рубрики, от которых не оторваться. Ваш любимый час желаний с вами, с вашими заявками, вашими словами, вашей музыкой, друзья. Ну и, конечно, финальный аккорд, русскоязычный хит-парад, где мы вместе поднимемся от 10 строчки к самой вершине. Так что не сидите, друзья, сегодня на месте, танцуйте вместе со мной, подпевайте, звоните друзьям, пишите нам, ну и пусть это воскресенье запомнится вам надолго. Мы начинаем прямо сейчас. Я начинаю. Поехали!

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
4: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 06 06 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
5: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
6: Медиахолдинг «Прибой» и компания «Радиосеть Дагестан» приглашает к сотрудничеству предвыборные штабы кандидатов в депутаты Государственной Думы Российской Федерации и Народного Собрания Республики Дагестан. Мы готовы разместить на платной основе предвыборные ролики на радиостанциях «Прибой», «Европа плюс», «Русское радио», а также на телеканале «Прибой ТВ». Телефон 8-988-2-92-47-47.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радио Прибой, где тренды Дагестана звучат первыми.
1: Знаете, в театре есть такое понятие «немая сцена», когда актеры молчат, но зритель понимает все без слов. Вот и любовь, которая не случится, это такая немая сцена. В ней есть все – признание, нежность, боль, кроме одного – продолжение. Рустам Ахмедханов – заслуженный артист Республики Дагестан, и его композиция «Любовь, которая не случится». Он поет так, что понимаешь… Вернее, начинаешь слышать тишину между нотами. А это, поверьте, высшее мастерство. Когда не нужно кричать, чтобы тебя услышали, когда достаточно просто быть честным. Итак, друзья, премьера на волнах радиостанции «Прибой». Рустам Ахмедханов. «Любовь, которая не случится».
2: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама на радио. Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Мастер-дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер-дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-1100.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
4: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: пробки на дорогах.
1: Итак, друзья, рубрика «Пробки» на волнах радиостанции «Прибой». Актуальная ситуация на дорогах города Махачкалы на данную минуту. Итак, по данным Яндекс.Карт, заторы фиксируются на следующих у нас участках. Знаете, я смотрю на карту, и она прям радует. Практически вся карта свободная. Но прямо сейчас отмечу основные улицы, на которых заторы. Итак, на проспекте Олега Джиакушинского у нас пробки в районе пересечения с улицей Ашахана Мирзоева. Также на проспекте Имама Шамиля на пересечении с проспектом Гамидова, а уже на проспекте Гамидова также небольшой отрезок выделен красным. Улица Ирчи Казака стоит, Магомета Яракского небольшой отрезок, Каркмасова, Гусаева и Дзержинского. Редукторный поселок у нас, смотрю на карту, свободный, что радует. Небольшой отрезок Хивской улицы выделен красным. Уважаемые водители, свободные дороги – это не повод расслабляться. Правило – ваш ангел-хранитель на колесах. Будьте, конечно, аккуратны, пропускайте пешеходов, держите дистанцию, и пусть прибой будет вашим музыкальным штурманом. Счастливого вам пути!

0: Реклама.
1: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: 17 сентября, 20:45, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, ЦСКА, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
4: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
3: Вместе побеждать!
5: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91-71-11.
6: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Перс», «Эмпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
7: Центр Абилити. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио. 8-988-292-47-47.
8: Радио «Прибой». Дорого, как память.

0: Radio Приboy. The best radio on 100.7 FM.
1: Ну а сейчас, друзья, момент, который я всегда жду с удовольствием. Сегодня, 13 сентября, день рождения у музыкального человека. Человека, чьи песни — это, наверное, отдельный жанр. Не совсем шансон, не совсем баллада, не совсем рок — это Розенбаум. И этим все сказано. Он не поет, он рассказывает. Каждую песню проживает как маленький спектакль, где есть главный герой, сюжет и финал. Иногда трагический, иногда ироничный, но всегда честный. Его интонации узнаешь с полуслова. Вот он улыбается, вот грустит, вот вспоминает что-то очень личное. И ты сидишь и слушаешь, затаив дыхание, потому что это не концерт, а разговор по душам. Музыкальный разговор по душам. Его песни не устаревают. Вальс Бастону, Утиная охота, Казачья. Они звучат так, будто написаны вчера. Ну, Александру Яковлевичу исполняется 75 лет сегодня. Я предлагаю не просто поздравить его, а услышать, по-настоящему услышать. Да, с днем рождения, маэстро. Ну, а звучит на волнах радиостанции «Прибой» интересная коллаборация в исполнении Зары и Александра Розенбаума. «Любовь на бис».

0: настроение.
1: На радио «Прибой».
2: Ну, знаете, друзья, почему воскресенье самый коварный день недели? Потому что он делает вид, что у вас все под контролем. Утро – это кофе, плед, любимая музыка, день, прогулки, встречи, смех. Ну, а вечером вы вдруг понимаете, завтра понедельник, а вы даже не заметили, как пролетели эти драгоценные часы. Вот такой парадокс, как говорится. И все же воскресенье – это день, когда можно все и ничего. Делать все дела одновременно, ну или не делать абсолютно ничего. Даже съесть то самое день, сет, который откладывали на особый случай. Это я про себя. Ну, а еще просто остановиться и почувствовать, друзья, жизнь идет, и она прекрасна. Говорят, воскресенье – это маленькая жизнь, и мы предлагаем, я предлагаю вам прожить ее со вкусом, с музыкой, которая будет начинкой этого дня, с песнями, которые заставят улыбаться, и вспомнить что-то важное, и, может быть, даже спеть во весь голос. Мы на волнах радиостанции «Прибой», друзья, и сейчас самое время наполнить этот день всем, что делает его ярким. Итак, добрый день, друзья. С вами я, Иза Ахметханова, и мы продолжаем плыть по волнам радиостанции «Прибой».

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология. Лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику и многое другое. Не тратьте время на дорогу. Заказывайте на сайте, и мы доставим ваш товар прямо домой или в офис в кратчайшие сроки. Интернет-магазин цифровой техники ivt.ru.
6: Медиахолдинг «Прибой» и компания «Радиосеть Дагестан» приглашает к сотрудничеству предвыборные штабы кандидатов в депутаты Государственной Думы Российской Федерации и Народного Собрания Республики Дагестан. Мы готовы разместить на платной основе предвыборные ролики на радиостанциях «Прибой», «Европа плюс», «Русское радио», а также на телеканале «Прибой ТВ». Телефон 8-988-292-47-47.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
8: Даргинская поговорка.
9: Букуни баквалли, маза деткой.
10: Когда чабанов много, овцы теряются.
11: Народная мудрость. Радио «Прибой».

0: границ, стили без ограничений.
1: Вот что вы скажете, если от вашего слова будет зависеть все? Если одно слово может изменить чью-то, возможно, жизнь? Не прости, не люблю, а слово пожалей. Простое, такое человеческое. Наш с вами земляк, известный и многими любимый артист дагестанской эстрады Хасбулат Рахманов поет именно об этом. Пожалей – это не про жалость, это про милосердие, которое мы все ищем и которое иногда так трудно попросить. Итак, друзья, слушайте, премьера на волнах радиостанции «Прибой» Хасбулат Рахманов «Пожалей».
2: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Само пройдет. Это опасная привычка. Когда беспокоит боли, дискомфорт или проблемы с пищеварением, не нужно откладывать обследование. В клинике CLD помогут вовремя выявить проблему с органами пищеварения. CLD – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: В Киргу двойная выгода. 6 месяцев рассрочки без переплат на товары из выделенного ассортимента. Покупайте сейчас, оплачивайте частями в течение 6 месяцев. Или платите сразу и получайте скидку 5%. Рассрочка предоставляется банками-партнерами «Ля Риба» и «Киф». Киргу. 6 месяцев без переплат или скидка 5%. Выбирайте свою выгоду.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
8: Дни рождения великих людей, интересные события и другие примечательные факты в рубрике «Даты» на радио «Прибой».
9: Ну, а теперь, друзья, рубрика «Даты», 13 сентября, и этот день, друзья, как хороший плейлист. Начинается с бодрого марша и заканчивается сладким пирогом. Пристегнитесь, будет интересно. Сегодня день танкиста, друзья. Во второе воскресенье сентября чествуют те, кто управляет стальной машиной. И вот вам факт. Для эрудиции танки сметательными взрывами называют самками и используют только против пехоты. Интересный факт, но вот такая военная хитрость. Так что если увидели сегодня человека в танковых войсках, жмите руку и говорите спасибо. Ну а еще сегодня день парикмахера. Профессия, между прочим, древняя, появилась еще в Египте. Ну а самый дорогой парикмахер мира Росано Феррети стрижет за 27 тысяч долларов. Вот это я понимаю, стоимость одного похода к мастеру. Так что, когда в следующий раз скажете «Ой, дорого», вспомните про Росано. Да. Ну а теперь, внимание, айтишники. Сегодня 256-й день года, а значит, день программиста. 256 – это не случайное число. Это 2 в восьмой степени количество целых чисел, которые можно выразить одним байтом. Ну, если вы сейчас ничего не поняли, вы не одни такие, я такая же. Но программистов все равно поздравляем. Без них мы бы сейчас не слушали радио в интернете. Вот такая вот интересная ситуация. Осень – это все-таки пора чаепитий. И сегодня день шарлоток и осенних пирогов. Друзья, кстати, первые упоминания о шарлотке нашли во Франции. Но тогда это был пудинг с ликером и фруктами. Современная яблочная шарлотка – совсем другая история, но кто нам запретит попробовать обе? Никто. Так что заваривайте чай и вперед. Ну а теперь музыка. Именно в этот день, в 65-м году, в США вышел сингл «Yesterday» группы «Beatles». Да. Так что вот такая вот удивительная картина складывается сегодня. И, конечно, сегодня Международный день шоколада, день позитивного мышления и день йоги в России. Идеальный набор – начать с шоколада, продолжить позитивом и закончить йогой. Главное, не перепутать порядок, друзья. Ну, а я предлагаю добавить ко всему перчинку в виде музыкального сопровождения. Угораздило же. Мария Зайцева на волнах радиостанции «Прибой».

0: Radio Приboy. The best radio on 100.7 FM.
1: Дорогие друзья, уже совсем скоро, да, 17:00, на радио Прибой начнется час желаний. Время, когда вы можете заказать любимую песню, поздравить близких, передать приветы и просто поднять настроение как себе, окружающим, так даже мне. Номер для сообщений в наших мессенджерах 8-988-291-1007. Я уже жду ваши заявочки, друзья. Ровно в 17:00 встречаемся в эфире.

0: Реклама на радио. Мастер-дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер-дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
3: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Аметхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. «Вершина». Подготовь машину к зиме уже сегодня.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-222-47-47.

Сердце забрала так искренне. Пахнешь, как любовь неистовая. Звезды нам издали скажут, что истина в твоей любви.

Сердце забрала так искренне. Пахнешь, как любовь неистовая. Звезды нам издали скажут, что истина в твоей любви.

0: Добрый вечер. Вновь спешу сказать я вам, дорогие друзья, на часах ровно 17:04, да, и ваш любимый час желаний стартует. Я Иза Ахмедханова, приветствую вас, и этот час только ваш. Заказывайте песни, поздравляйте, передавайте приветы, пишите к нам в мессенджер по номеру 8-988-291-1007. Я жду ваши заявочки, друзья, ну а пока, прямо сейчас, зачитаю первый из них. Иза, привет! Мой муж сейчас в командировке, в другом городе, скучает. Поставьте, пожалуйста, для него Хизри Далгатова «Странная подруга», чтобы он вспомнил, как мы танцевали на нашей свадьбе. Спасибо, пишет вам Лейла из Махачкалы. Ну, Лейла, дорогая, как это трогательно. Расстояние – это проверка, но ваша любовь, ее проходит с легкостью. Передаем вашему мужу огромный привет и желаем, чтобы командировка пролетела быстро, но дома ждала самая красивая женщина на свете. Эту песню вы услышите и вспомните тот день, когда все только начиналось. Пусть она долетит до него и, конечно, согреет. Хизри Далгатов, «Странная подруга». Далее еще одно смс, друзья. Салам, Иза. Хочу поздравить маму с днем рождения. Она у меня учительница. Всю жизнь посвятила школе. Очень любит Розу Максумову. Песня о Курахе. Если можно, включите, пожалуйста, пишет вам Амир Дербент. Ну, Амир, валейкум ассалам. Учитель – это не профессия, это, наверное, призвание. Ну, а мама учитель – это двойное золото. С днем рождения вашу маму. Пусть ее ученики радуют, а дома всегда будет тепло, уютно и, конечно, всегда будет любимая музыка. Специально для нее прозвучит Роза Максумова песня «О Курахе». Ну, пусть эта композиция порадует ее, ну и принесет массу удовольствия. С днем рождения, крепкого здоровья, счастья, ну и благополучия. Ну а спонсор счастливого утра, часа желаний, дорогие друзья, ювелирный дом Росювелир, дорогие друзья, уже 20 лет Росювелир дарит красоту и радость своим клиентам.
1: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
3: С заботой о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8-988-005-06-06 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
1: Да, друзья, час желаний в эфире. Самое время взять телефон и написать нам. Хотите услышать любимую песню, поздравить маму, друга, любимого человека или просто передать привет? Все в ваших руках. Номер остается прежним 8-988-291-1007. Пишите, я жду. Итак, уже несколько смс имеется и на данную минуту. Салам алейкум всему Дагестану. Хочу пожелать всему народу Дагестана крепкого здоровья. Слушаю вас на трассе Москва, Казань. И особая благодарность всему коллективу радиостанции «Прибой». С уважением, Вадим Юсуфов. Прошу у вас включить песню «Любимая моя родная» диджей Бенни Мьюзик. Ну, Вадим, валикум ассалам. Огромный салам вам прямо в дорогу с трассы Москва, Казань. Спасибо вам за теплые слова в адрес нашего всего Дагестана, нашего коллектива. Нам очень приятно, что вы с нами даже в пути на такой длинной дороге. Ну, пусть она будет легкой, безопасной, а попутчиком станет хорошая музыка. Любимая родная, диджей Бенни Мьюзик уже в эфире. Слушайте, пусть каждый километр летит незаметно. Счастливого пути. Далее еще одно смс, друзья. Добрый вечер. У моей бабушки сегодня день рождения. Ей 90 лет. Машалла. Она всю жизнь прожила в ауле, вырастила 5 детей. Поставьте для нее что-нибудь Гульханум Гаджиевой на кумыкском. Она так обрадуется. Спасибо, пишет вам Аминат Хасавюрт. Ну, Аминат, 90 лет — это целая жизнь, эпоха, целая полная мудрости, ну и, конечно, любви. Ваша бабушка настоящая горянка, хранительница традиций, уверена. Низкий ей поклон, пусть этот день будет теплым, как ее руки, и светлым, как ее улыбка. Для нее народная мелодия в исполнении очаровательной народной артистки Республики Дагестан Гульханум Гаджиевой под названием «Если ты уйдешь» на кумыкском языке. Пусть она напомнит ей молодость, ну и родные очаги. Здоровья ей, долгих лет и благодарных внуков, конечно же. Ну что ж, друзья, я же напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными ценными камнями. Росювелир – роскошь, доступная каждому.
2: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: 17 сентября, 20:45, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, ЦСКА, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
3: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
2: Вместе побеждать!
4: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
5: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
6: Центр Ability. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста. Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Час ваших желаний и капризов ежедневно. На Радиоприбой. На Радиоприбой.
1: Друзья, час желаний продолжается, и я знаю, что у многих из вас есть те самые слова, которые все никак не дойдут до адресата. Так давайте скажем их вместе через музыку. Песня, которую вы закажете, станет вашим голосом, поздравлением, признанием, приветом. Так что пишите к нам на все мессенджеры по номеру 8-988-291-1007. На связи по-прежнему я, Иза Ахметханова. И пусть этот час станет теплом от вашего сердца для каждого слушателя. Итак, еще несколько смс. Иза, добрый вечер. Я водитель маршрутки. Сейчас везу полный салон людей. Поставьте, пожалуйста, Шамиля Гаджиева. Нет слов, чтобы пассажиры улыбнулись и не скучали в пробке. Спасибо, пишет вам Руслан Каспийск. Ну, Руслан, вот эта заявка, водитель маршрутки, это человек, который каждый день везет целую маленькую страну, скажем так, передаем привет всем вашим пассажирам. Пусть эта песня зарядит энергией и сделает дорогу веселее. Ну, а вы, друзья, улыбайтесь, вы на прибое, а значит, все будет хорошо. Шамиль Гаджиев, нет слов, обязательно прозвучит. Далее еще одно смс, друзья. Салам алейкум, хочу передать привет своей подруге Зареме. Мы дружим с первого класса. Она всегда меня поддерживает. Поставьте для нее песню Асти и Филиппа. Хобби, пишет вам Асият из Бирбаш. Асият, валейкум ассалам. Дружба с первого класса – это длинная дорога. Вы прошли вместе столько, что никакие расстояния, мне кажется, абсолютно не страшны. Передаем Зареме от вас огромный привет и самые теплые слова. Пусть ваша дружба крепнет с каждым годом, ну а песня станет ее музыкальным символом. Спасибо, что вы есть друг у друга, ну и у нас у волн прибоя. Композиция в исполнении Анны Асти и Филиппа Киркорова «Хобби» обязательно прозвучит. Дорогие друзья, ну а я напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и, конечно, профессиональное обслуживание. «Росювелир» – вы достойны лучшего.
2: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компаний «Перс», «Семпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.

0: Реклама.
1: Сомневаетесь в необходимости операции или ищете своего врача? В медицинском центре «Лекарь» действует акция «Хирургия с выгодой 3 в 1». Приходите на бесплатную консультацию хирурга. Также мы дарим скидку 30% на комплекс анализов и бесплатный осмотр после выписки. «Лекарь» — это экспертное оборудование и забота на каждом этапе. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале 78-02-19, улица Мичурина, 64.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Северокавказский университет дружбы народов объявляет набор на 2026-2027 учебный год. У нас вы освоите самые востребованные специальности: стоматология, лечебное дело, педиатрия, фармация, психология, клиническая психология. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу город Махачкала, проспект Насруддинова, 52А, и получите подробную консультацию по всем интересующим вопросам. skudn.ru.
5: Зима близко, не жди первого снега, переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам, новые и БУ колеса, все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Амедхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. Вершина. Подготовь машину к зиме уже сегодня.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47. Час желаний на радио «Прибой».
6: А мы продолжаем исполнять ваши желания, друзья музыкальные. Ну, пусть музыка скажет то, что вы хотите передать. Еще несколько смс и завершаем час желаний. Добрый вечер, радиостанция «Прибой». Меня зовут Амина. Пишу вам из села Аксай. У нас гость из Италии, зовут его Казбек. И для него поставьте, пожалуйста, песню «Тото Кутуньо Итальяно». Всем желаю хорошего вечера, спасибо. Ну, а Амина, добрый вечер. И добрый вечер вашему теплому гостю из Италии, Казбеку. Передаем ему огромный привет и добро пожаловать, как говорится, в Дагестан. Пусть ему будет у нас тепло, вкусно и музыкально. Чтобы он почувствовал себя как дома, включаем то, что объясняет и объединяет нас всех. Тото Кутуньо и его замечательную итальяну обязательно послушаем. Так, здравствуйте, передайте привет, пожалуйста, из ДЭК от сестры Кизельют, если можно, песню Магомеда Абасова «Будь счастлива». Добрый вечер, передаем самый теплый привет из ДЭК от сестры из Кизельюрта. Ну, пусть эта песня станет маленьким подарком и напомнит, что вас любят, ну и, конечно, ждут. Магомед Абасов «Будь счастлива». Дорогие друзья, на этом час желаний подошел к концу. Спасибо за каждое сообщение, за ваши теплые слова и музыкальные заявки. Вы снова сделали этот час незабываемым. Ну а впереди русскоязычный хит-парад. Оставайтесь с нами.

0: От лучших песен за 7 дней.
1: Десятка популярных треков в чемпионате.
2: Слушай и болей за любимого артиста.
3: Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие меломаны. В эфире радиостанция «Прибой» и русскоязычный хит-парад «Горячая десятка». 10 песен, которые выбрали вы именно сердцем. С вами я, Иза Ахметханова. И сегодняшний чарт как осенний вечер. Начинается с тихого света и набирает силу, заканчиваясь таким музыкальным ветром, который сносит все лишнее. Мы пройдем этот путь вместе от 10 строчки к первой. Я обещаю, скучно не будет, будет музыкально. Поехали! И открывает десятку нашу дуэт, который начинается с вопроса. Не с ответа, с вопроса, да. Ева Власова и Ева Польна. Ева, Ева. Да, два голоса, два поколения и одна тема. Как в шуме большого мира не потерять себя? Как услышать собственный голос, когда вокруг все, что... все что-то... требует. Эта песня не дает готовых решений, она просто берет тебя за руку и говорит: слушай, это ты, и ты слушаешь, и понимаешь что-то важное. Слушаем. Ева Власова, Ева Польна, Ева, Ева.
1: Десятое место.

0: Ну а теперь, друзья, от вопроса к ответу. Если предыдущая песня спрашивала, кто я, то это отвечает: «Я тот, кто поднимается». Баста и Полина Гагарина с композицией «Феникс». Это встреча двух стихий – мощного, уверенного рэпа и нежного, пронзительного вокала. Песня о том, как после падения ты встаешь с обожженными крыльями, но с живым сердцем. Полина говорит: «Феникс – это напоминание каждому из нас. Мы сильные, чем думаем». И это правда. Итак, слушаем. Полина Гагарина, «Баста», «Феникс».
1: Девятое место.

Небесный огонь, алым закатом свои крылья расправил. Он верил и ждал, ведь точно что-то должно быть там за гранью. Неудержимо навстречу к нему сквозь пепел, обжигающим ветром, испепеляя сомнения сквозь тернии, словно комета. В самое сердце навечно обещаю.

0: Ну, после того, как ты поднялся, хочется идти дальше. Но куда? Дмитрий Колдун с композицией «Ключи». Это баллада о поиске. У меня ключи от несуществующей двери. В этих словах столько тоски и столько надежды одновременно. Каждый из нас иногда ищет то, чего нет на карте. Но сам поиск уже путь. Дмитрий поет так, что веришь каждому слову. Слушаем. Дмитрий Колдун. «Ключи».
1: Восьмое место.

0: Реклама на радио.
1: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
2: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Когда важна каждая минута, важна точная диагностика. Компьютерная томография в клинике ЦЛД доктора Караевой – это высокая точность и возможность своевременно выявить изменения для принятия правильных решений. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Нужна надежная техника для офиса и дома? Компания ИВТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров, оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
7: Хит-парад лучших песен за 7 дней.
8: Десятка популярных треков в чемпионате.
9: Слушай и болей за любимого артиста.
10: Дорогие друзья, мы снова в эфире. Это хит-парад по-русски, горячая десятка на волнах радиостанции «Прибой». 3 композиции позади, впереди еще 4, ну а затем 3 лидеров. С вами по-прежнему я, Иза Ахметханова. Так что продолжаем. Ну а теперь резкий поворот от тихого поиска ключей к громкому заявлению «Севиль» и «Артик Асти». Композиция «Бриллиант». «Я бриллиант, жаль, но время твое истекло». Это не обида, это сила. Это момент, когда человек, наконец, понимает себе цену. «Севиль» поет так, что веришь абсолютно всему. Слушаем «Севиль», «Артик Асти», «Бриллиант».
11: 7-е место.

видел меня, я била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Итак, друзья, от силы к нежности, от брони к открытому сердцу. Зара, ты мне нужен любой. Строгий, нежный, уставший и дикий. Слышите? Никаких «но». Просто нужен. Таким, какой есть. Зара проживает эту песню, что это ощущается в каждом звуке, в каждой паузе. Это не вокал, это исповедь. Итак, слушаем. Зара, ты мне нужен любой.
1: 6-е место.

0: Ну а теперь от исповеди к размышлению. Михаил Шуфутинский «Случайность». Песня, которая звучит как неспешная танго с судьбой. Стихи Михаила Гутериева, музыка Игоря Зубкова. В ней правда, в жизни нет ничего случайного. Каждая встреча, каждый взгляд – часть большого замысла. Шуфутинский поет о любви, которая приходит неожиданно, но оказывается совсем не случайной. Слушаем. Михаил Шуфутинский «Случайность».
1: Пятое место.
2: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Реклама.
1: 17 сентября, 20:45, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, ЦСКА, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
2: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
1: Вместе побеждать!
3: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
4: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 000 рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация.

0: Консультация по телефону 67 11 00.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радио «Прибой» в Хасавюрте. 103.4 FM.
1: Говорит Москва. Столица 15.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: 17 сентября, 20:45, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, ЦСКА, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
3: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
2: Вместе побеждать!
4: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация... Сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
5: Центр Абилити. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики. Подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
7: Медиахолдинг «Прибой» и компания «Радиосеть Дагестан» приглашает к сотрудничеству предвыборные штабы кандидатов в депутаты Государственной Думы Российской Федерации и Народного Собрания Республики Дагестан. Мы готовы разместить на платной основе предвыборные ролики на радиостанциях «Прибой», «Европа плюс», «Русское радио», а также на телеканале «Прибой ТВ». Телефон 8-988-292-47-47.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район 1000.

0: мелочей. 52-20-30.
1: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Центр «Абилити». Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Честность – основа доверия, особенно, когда речь идет о здоровье. Медицинский центр «Лекарь» открывает возможность лечения в рассрочку. Строго по нормам ислама. Мы убрали все лишнее. Нет комиссий, нет штрафов. Только прозрачный договор и только квалифицированная помощь. Подробности рассрочки и ее видов на сайте mclekarь.ru или по телефону мегафон 550-88-55. «Лекарь. Лечим честно».
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L-TU-05-00-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама. 17 сентября, 20:45, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, ЦСКА, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
1: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
0: Вместе побеждать!
2: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.
6: Золотая коллекция. Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
4: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8-988-005-0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
5: Северокавказский университет «Дружбы народов» объявляет набор на 2026-2027 учебный год. У нас вы освоите самые востребованные специальности: стоматология, лечебное дело, педиатрия, фармация, психология, клиническая психология. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу город Махачкала, проспект Насруддинова, 52А, и получите подробную консультацию по всем интересующим вопросам. skudn.ru.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Осень. Новый сезон. Новые эмоции. Новая музыка на твоей волне.
1: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
2: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Медиахолдинг «Прибой» и компания «Радиосеть Дагестан» приглашает к сотрудничеству предвыборные штабы кандидатов в депутаты Государственной Думы Российской Федерации и Народного Собрания Республики Дагестан. Мы готовы разместить на платной основе предвыборные ролики на радиостанциях «Прибой», «Европа плюс», «Русское радио», а также на телеканале «Прибой ТВ». Телефон 8-988-292-47-47.
4: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: На радио «Прибой» притчи народов мира.
1: У одной пожилой женщины было два кувшина, с которыми она каждый день ходила за водой. Набирая два полных кувшина, она вешала их на коромысло, но до дома всю воду не доносила. В одном из кувшинов была небольшая трещина, и половина воды из него по дороге выливалась. Целый кувшин был очень доволен собой, а треснувший стыдился своего недостатка. Ему было очень жаль пожилую женщину, которая из-за него была вынуждена чаще ходить за водой. И однажды он ей сказал: «Прости, что из меня вытекает половина воды, пока ты идешь домой. Я ничего не могу с этим поделать». Но мудрая женщина только улыбнулась. «А заметил ли ты, что с твоей стороны дороги я посадила прекрасные цветы, а с другой стороны – нет? С твоей помощью я поливаю их каждый день, а они радуют мои глаза и душу и украшают мой дом. Если бы не ты, всей этой красоты просто не было бы. Все это лишь благодаря тебе».
0: На радио «Прибой» притчи народов мира.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику и многое другое. Не тратьте время на дорогу. Заказывайте на сайте, и мы доставим ваш товар прямо домой или в офис в кратчайшие сроки. Интернет-магазин цифровой техники ivt.ru.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-982-47-47.
6: Радио «Прибой». Дорого, как память.

0: погасите.
1: Реклама.
2: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой на аппаратах МРТ 1 и 5 и 3 Тесла мы видим больше, сканируем точнее, выявляем проблему до появления серьезных последствий. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Медиахолдинг «Прибой» и компания «Радиосеть Дагестан» приглашает к сотрудничеству предвыборные штабы кандидатов в депутаты Государственной Думы Российской Федерации и Народного Собрания Республики Дагестан. Мы готовы разместить на платной основе предвыборные ролики на радиостанциях «Прибой», «Европа плюс», «Русское радио», а также на телеканале «Прибой ТВ». Телефон 8-988-292-47-47.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.
1: Вачидун, дуца квалатлы, хвабадир гарбида, хайкаранде дон. Вачидун, вачидун,

0: Прибой. Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

Осенний плейлист готов. Только лучшие хиты. Без лишних слов. Твое радио. Твоя музыкальная осень. Прибой.

0: радио пора.
1: Радио «Прибой».
2: Золотое время. На любимом радио.
3: Дамы и господа, я Филипп Киркоров. Вам желаю прекрасного настроения вместе со мной на радиостанции «Прибой».

видишь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня,

sabor. Matador, matador, gózalo con mucho sabor.

0: Не грусти, что лето закончилось.
1: С любимой музыкой.
0: Осень будет жаркой. Радио «Прибой».
2: Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру